0: Im Fokus.
1: Привет, я Оксана из города Новосибирск, и вы слушаете радио Фрайс Радио Сальцкамгут.